вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

exacta mina, вот такие горы. Если не понятно, а не без понятно, горы.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Экономический эффект от внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта на предприятиях Евраза за последние 5 лет превысил 23 миллиарда рублей. Об этом на международной выставке «Иннопром-2026» сообщил вице-президент компании по информационным технологиям Артем Натрусов. Наибольший эффект обеспечили решения на основе машинного обучения, математического моделирования, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Одним из ключевых проектов стал ситуационно-аналитический центр на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле. Служебные собаки со всей Свердловской области соревновались в Нижнем Тагиле, искали наркотики, взрывчатку и беглых преступников. У этих собак самый острый нюх. На службе важна не только работа четвероногих помощников, но и слаженность тандема кинолог-собака, рассказал старший инспектор кинологической службы Свердловского ГУФСИН Сергей Овсянников. За это участники получили самые высокие оценки. Качканар готовится к празднованию Дня Металлурга. В этом году Евразкагок подготовил программу, которая продлится 3 дня, с 15 по 17 июля, пишет портал «Качканарский четверг». Праздник объединит спорт, торжественные церемонии и масштабный концерт. Главное торжество пройдет 17 июля. Жителей и гостей города приглашают на празднично-танцевальную программу. Банк России с 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Новая купюра посвящена Центральному федеральному округу, сообщает пресс-служба регулятора. Лицевая сторона банкноты сохранила оформление и защитный комплекс, использованный на 100-рублевой купюре образца 2022 года. Основные изменения коснулись оборотной стороны. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня умеренный восточный ветер принесет облака и дожди. Осадки ожидаются утром, днем, вечером и, скорее всего, и ночью. Воздух прогреется до плюс 18 градусов в течение дня.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Рали 7 часов 12 минут утра, когда мы одели курточки летом 14 июля. Запомним этот день и постараемся, наверное, может быть, этот момент с куртками забыть. И все-таки надеемся, что впереди еще будет солнце. Хотя я вот смотрю на погоду, а погода нам говорит... Следующее. Сегодня дожди, завтра дожди, послезавтра дожди и так далее, и так далее. Видимо, курточки надолго с нами останутся, во всяком случае, на всю неделю. Всем огромнейший привет! Горячий, пламенный. Меня зовут Александр Данилов. Студия Карадио. Сегодня я, Алина, немножечко нас... Сегодня, во всяком случае, оставила по форс-мажорным причинам, но мы с ней мысленно, мы ей передаем огромнейший также респект. Алина, скорее возвращайся. Так, о чем мы говорим сегодня? А сегодня наши редакторы задались вопросом, а сколько же дней отпуска нужно нам всем, чтобы действительно отдохнуть? Конечно же, для каждого это собственная цифра. Кому-то хватает всего лишь пары дней, кому-то нужна целая неделя, чтобы полноценно так набраться сил или перезагрузиться, кто-то две недели предпочитает. Ну и скажем честно, вот будем честны перед собой, многим и целого месяца мало, а кто-то имеет такую возможность быть в отпуске целый год и более. Кто бы это мог быть? Подумайте сами, вспомните, по-любому вы знаете таких людей. Ой, ну, в общем, такой вот вопросик. Сколько же дней отпуска нужно нам, чтобы действительно отдохнуть? Когда, как не летом, задаваться этим вопросом? К тому же, все наши музыкальные редакторы благополучно сейчас находятся в отпусках. Девочки, я вам передаю огромнейший также привет. Завидую вам. Ну и, кстати, жду фотографий. Жду фотографий из теплых стран. Так, все, что я сказал, это у нас в группе во ВКонтакте. Если будет возможность, открой свой смартфон, набери vk.com/ecoradio и проголосуй. Будем рады. Неделя, две недели, месяц, либо, может быть, какие-то еще свои варианты. Напиши в группу, в комментариях под этим постом. С удовольствием прочитаю. Меня зовут Александр Данилов, и движемся вперед. Что мы еще в этом часе будем делать? А я почитаю новости, которые наше новостное агентство подготовили за эти дни. Вот я уже вижу новость, связанную с праздничными днями, но об этом скажу чуть попозже. Эва Макс продолжает наш музыкальный эфир, а впереди еще Ваня Дмитриенко. Ну и много-много еще интересного. Поехали!
1: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

Спасибо команде Швеции Neka, только что песня Better Days, лучшие дни, дни, которые лучше, чем сегодня, либо дни, которые были вчера, либо почему бы сегодняшний день не стать этому дню лучше. Все зависит от нас, все зависит от нашего настроения, от наших дел, которые мы делаем и как планируем сделать. Ну, одно из планов, которые мы обычно думаем летом, это, конечно же, отпуск. Сколько дней нужно, чтобы действительно отдохнуть? Один день, два дня, три, месяц, либо больше, кому-то две недели, кому-то и месяца мало. Голосуйте на нашем официальном сайте vk.com/radio, пока месяц лидирует. Лично мне, допустим, хватает и парочку дней, но, к сожалению, почему-то как-то даже их не получается выделить. Так, но если вы планируете все-таки сделать себе выходные за счет летних дней, то тут вот у нас уже статейка подошла. Сейчас я вам скажу. Смотрите, если вы планируете взять отпуск в 2026 году, то учитывая, что он оплачивается, если он у вас оплачивается, и у вас там есть отпускные, то лучше его брать во второй половине 2026 года, конечно же. Значит, специалисты по отпускам заявляют, ну, видимо, специалисты, на мой взгляд, раз делают такие заявления, а именно некоторые сенаторы нашего, значит, ну, где они там сидят, говорят, что лучшими месяцами являются для отпуска сентябрь, октябрь и декабрь. За счет того, что в сентябре, октябре и декабре 26 года насчитывается по 22 рабочих дня, благодаря этому отпуск в эти месяцы позволяет получить выплаты практически без финансовых потерь по сравнению с обычной заработной платой. Так что мотаем на ус, кто еще не отгулял свой отпуск. Вот смотрите, сентябрь, бархатный сезон, бабье лето. Ого, самое то, чтобы сходить в отпуск. Ну, либо в октябре или в декабре зацепить. Ну, а в декабре-то мы же все знаем, что там же еще же глобальные праздники. Там же не успеешь начать работать чуть-чуть, где-то там до 30-х чисел, и там уже бабах, и глобальные праздники идут. Кстати, в этом году мы уже не попадем на длинные праздничные дни. Если вы хотели именно вот совместить где-то вот эти моментики, то все моменты уже упущены. Ждем конца года. На Дне России мы только вот последние три дня могли зацепить. Сейчас уже все. Дальше таких глобальных праздничков не будет. Так, что же делаем дальше? А дальше мы слушаем и инди, и мод. Композиция, которая немножечко нас погрузит где-то.

0: Это на простор Гоа, называется она Шаде, да, прекрасно так вот где-нибудь сидеть сейчас, сушить ножки, смотреть в небо и слушать Матвея Мот. Давайте это сделаем.
1: Сегодня твой день, сделай его ярче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама по поводу не оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
7: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз», Нижний Тагил, 2026 год.
8: Реклама.

И это команда из страны, где прыгают кенгуру и гигантских размеров насекомые летают. И, конечно же, я говорю об Австралии. Команда называется Pnau. Тукаразьон, все о твоем сердце. Композиция, которая прямо в сердце тебе бьет. Ну, а мы движемся дальше. Почему бы в Австралию не слетать, если есть такая возможность, если есть возможность пойти в отпуск и именно куда-то, куда-то на другой конец света улететь? Отличное местечко, прекрасно. Ну, а я тут смотрю, какие еще необычные отпуска. Как можно провести отпуск? Вот, например, различные варианты. Название, конечно, у них, ой, закачаешься. Итак, можно выбрать отдых на природе, эко-погружение, так называемое. Ну и уже словечки такие: избинг или баннинг. То есть, если. А почему бы мне бы не заняться избингом, да? Или вот баннингом. Это означает аренда традиционных деревянных срубов, изб. Ну и вот это все, что в русском традиционном стиле, где-то в деревне, где колорится, читается с высоким уровнем комфорта. Это вот у нас баннинг или избинг. Я думаю, стоит на это обратить внимание. Ну, а еще классный вариант для отдыха – это болотинг. Да, да, тебе не послышалось? Именно, болотинг. Связанное с болотом, казалось бы, ну, это все завуалировано. Экотуризм, который включает пешие прогулки по экотропам, на болотах. Ну, все это, конечно же, в специальном снаряжении. Я думаю, что эти прогулки проверены специалистами, потому что куда ни попадя, лучше, конечно, не соваться. Болота, знаете, бывают разные. Этот болотинг может обойтись довольно-таки неприятно. Ну и глэмпинг, это мы, в принципе, уже к этому довольно-таки, наверное, все привыкли. Глэмпинг — это места, где все оборудовано всеми удобствами, там подогрев, мебель, душ. На природе ты находишься, но в таком хорошем помещении.

0: не, так скажем, в каком-нибудь, на каких-нибудь горах или еще что-то. Ну, и да, и у нас в Тагиле тоже очень много этих глэмпингов. Выбираешь, называется, на любой вкус. Ладно, еще о том, куда поехать, как провести отпуск, я расскажу чуть попозже, наверное, в следующем часе. Сейчас Филатова и Кэроса послушаем.
1: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.
0: Да, сейчас немножечко Филатова и Кэроса послушаем, потом блоки рекламы и расскажу гороскоп на сегодняшний день. Ну а сейчас песня для всех счастливых людей. Да, собственно, для всех нас. Среди счастливых людей.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, мы по этому музею с этими экспонатами Миа Бойко только что добрались до гороскопа времени, когда звезды нам нашепчут. А звезды нам сегодня шепчут, что важно принимать верные решения в

Правильное время. Так, по каждому знаку зодиака, поехали, все расскажу. Итак, овны, сегодня вы почувствуете желание действовать быстро и решительно. Такая энергия поможет добиться хороших результатов, если вы не пытаетесь решать все вопросы сразу. Тельцы, вторник принесет ощущение стабильности, несмотря на внешнюю суету. Пока окружающие будут торопиться, вы сумеете сохранить спокойствие и принять наиболее выгодное решение. Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных в первой половине июля. Новые знакомства, неожиданные звонки и интересные предложения будут появляться одно за другим. Так, движемся дальше. Сейчас у нас раки. Итак, раки, сегодня появится шанс закрыть вопрос, который долго не давал покоя. Возможно, ситуация разрешится сама собой, а возможно, вам просто станет легче взглянуть на нее абсолютно иначе. Так, далее у нас львы. Львы, вторник поможет проявить ваши сильные стороны. Окружающие будут внимательнее прислушиваться к вашим словам, а некоторые идеи могут получить неожиданную поддержку. Совет дня: уверенность должна сочетаться с уважением к мнению других. Девы, девоньки, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, где важны аккуратность и внимание к деталям. Вы сможете вовремя заметить слабое место и предотвратить ошибку. Совет дня: не отвлекайтесь на мелкие раздражители. Весы, этот день благоприятен для переговоров, поиска союзников и восстановления старых связей. Возможно, человек, с которым вы давно не общались, неожиданно выйдет на связь. Совет дня: не бойтесь первым сделать шаг навстречу. Хороший совет. Движемся дальше. Скорпион. Скорпионы, сегодня ваша способность анализировать ситуацию окажется особенно полезной. Вы быстро поймете, какие предложения заслуживают внимания, а какие принесут лишь лишние хлопоты. Совет от звезд: доверяйте своей интуиции, но обязательно проверяйте факты. Стрельцы, вторник пробудит желание двигаться вперед и открывать новые горизонты. Хорошее время для обучения, обсуждения путешествий, поиска интересных проектов и расширения круга общения. Ну и козероги, сегодня особенно важно сохранять концентрацию. Мелкие вопросы будут пытаться отвлечь вас от действительно значимых задач. Если удастся правильно расставить приоритеты, сегодняшний день окажется очень даже продуктивным. Козероги были только что. Далее у нас водолеи. Водолеи, для вас этот вторник может стать днем неожиданных открытий, возможной встречи с необычными людьми, интересные идеи или предложения, которые сначала покажутся слишком смелыми. Ну и рыбки. Рыбки завершают наш традиционный гороскоп. Сегодня, рыбы, вы особенно тонко чувствуете настроение окружающих. Это поможет избежать конфликтов и найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться. Совет дня: сохраняйте внутреннее равновесие, независимо от внешних обстоятельств. Ну а мы движемся дальше. Магнетическая композиция у нас прямо сейчас. Бауса, Magnetic, делай громче.

0: а на Среднем Урале уже 8 часов утра.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище принимает гостей 17 и 18 июля. 18 июля жителей и гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Завершится фестиваль праздничным фейерверком в 22 часа и лазерным шоу. Сезон ямочного ремонта дорог в Качканаре набирает обороты. В очереди главная городская артерия, улица Свердлова, пишет портал «Качканарский четверг». Сначала отремонтируют участок от Гикалова до троллейбусного кольца, затем возьмутся за спуск у домов номер 28 и 30. Улицы энтузиастов Свердлова, Жилая и Набережная отремонтируют по гарантии до середины августа. В список добавили предзаводскую, транзитную, объездную и даже центральную дорогу в Шестые Сады. Ямочный марафон продлится до 31 августа. Более 26 тысяч свердловских семей уже получили новую ежегодную семейную выплату. Отделение социального фонда по региону перечислило родителям свыше 809 миллионов рублей. Средний размер выплаты составил 32 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе ведомства. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату стартовал в июне. Мера поддержки предназначена для родителей, воспитывающих двух и более детей, если средний душевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. Министерство просвещения России утвердило рекомендации по использованию гаджетов детьми и подростками, сообщает Интерфакс. Согласно документу, детям до 2-3 лет рекомендуется практически полностью отказаться от использования смартфонов, планшетов и других устройств. Для детей от 3 до 7 лет рекомендованный лимит составляет 1 час в день, для школьников от 7 до 11 лет не более полутора часов, а подросткам 11-16 лет советуют проводить за гаджетами не более 2 часов ежедневно. Для просмотра телевизора рекомендации менее строгие. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, что нам синоптики говорят на сегодняшний день, на 14 июля? Итак, синоптики из сервиса Яндекс.Погода сообщают, что восточный умеренный ветер принес-таки на Урал дождливую погоду. Пасмурно, дождливо, утром, днем, вечером, ночью показывают капельки дождя. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до 18.

Ох уж это Аннушка. После ухода из группы Анны Артик и Асти, кажется, что Анна Асти стала более пронзительно вот это вот все научилась. Ух! Кричать, держать, тянуть ритму, что-то в ней изменилось, но, в общем-то, нам это нравится. Всем огромнейший привет, горячий, пламенный, всем и каждому, всем, кто уже активен, всем, кто уже идет на работу, идет с работы, просыпается, это эко-волна, эко-радио, привет, меня зовут Александр Данилов, и будем вместе ближайшие пару часов. Алина сегодня по форс-мажорным причинам находится в другом месте, но она потом обязательно все расскажет, обязательно к нам вернется. 14 июля, 26 год, вторник на календаре. И что за праздники на этот день нам приготовил? Давайте-ка пробежимся, расскажу. Кстати, представляете, вот сегодня, между прочим, день взятия Бастилии, да. В советское время день взятия Бастилии, благодаря различным фильмам, очень был популяризирован, и различные маргинальные товарищи, да, всегда были рады его, так сказать, отметить. Так что с днем взятия Бастилии. Всех, кто к этому, так сказать, причастен. Движемся дальше. День смородины отмечается сегодня. Вот она, наша традиционная, наше все. Смородину, не знаю, собирали вы в детстве, не собирали. Я помню, как собирал в детстве смородину. Ой, все руки черные, язык черный, весь исцарапаешься. Зато как приятно стаканчик металлический наполнить его потом. А потом зимой, ты представляешь, сидишь ты зимой, ешь эту смородину, варенье, намазываешь его на бутерброд и вспоминаешь эти сладкие-сладкие деньки. Так что это своего рода машина времени. Так что день смородины, must have, отмечаем. Ну, если есть где-то там в загашнике, где-то в холодильничке еще стоит, или где-то там в погребе, то не поленитесь, достаньте, порадуйте себя. День рождения пенсии отмечается сегодня, 70 лет этому празднику, ничего не могу сказать, до 70 еще далеко, но смотрите-ка, день рождения пенсии практически сравнялся таки с пенсионным возрастом, господи, какая ужасная шутка. Ладно, движемся дальше, праздник хаоса и беспорядка именно сегодня отмечается, так что все, кто утром собирается в полной хаотичности, носки в одном месте, эти самые штаны в третьем месте, а где лежит сумка, мы вообще не знаем, а на выходе из дома вообще смотрим, а ключи-то где, в какой сумке ключи, хаос, беспорядок, это все, это ваш сегодняшний день, так что не переживайте, говорите, да, так и должно быть,

Ключи найдутся, двери закроются, одежда будет вся на мне. Всемирный день интеллектуальных игр также отмечается 14 июля. И я вам скажу, что помимо него есть еще один необычный праздник, на который давайте-ка обратим внимание. В общем, делаем аналогию. Сегодня день интеллектуальных игр. Интеллектуальные игры бывают разные. Крестики-нолики, этот морской бой, шахмат. Ну, шахматы уже интеллектуальная, да, игра. Но наши лингвисты придумали еще один праздник. Называется он «День придумывания 27 слов на букву О». О как? О, вот так вот. О как? Не просто так 27 слов, а 27 слов на букву О. Кстати, в этом году этот праздник даже имеет все шансы набрать популярность и стать модным трендом. Во всяком случае, подростки уже начинают в него играть. В связи с тем, что по различным причинам у кого-то не получается поехать куда-то в отпуск, например, на море, либо еще куда-то там по России поехать, да, то подростки приходится оставлять их, и вот они сбиваются в кучки и играют. 27 слов на букву О. Откуда появился этот праздник? На самом деле, его придумали лингвисты именно в связи с праздником взятия Бастилии. Им приходилось переводить много текстов, и чтобы размяться, чтобы немножечко передохнуть, переводчикам им нужно держать в голове много-много слов. И вот слова на букву О как будто бы подошли. К тому же, на самом деле на букву О начинаются самые эмоционально окрашенные прилагательные. Давайте вспомним, например, ослепительный, ошеломленный, обворожительный, озаряющий, озаряющий, конечно. Все это начинается на букву О. Поэтому попробуйте, вспомните, какие слова на букву О вы знаете. Запишите на листочке, ну и побатлите со своими маленьким подрастающим поколением. Кто из вас будет сильнее? Кто больше назовет одинаковых слов на букву О? Покажет время, покажет сегодняшний день. Почему бы и нет? Ну, а многие еще связывают его с тем, что есть такая поговорка. Отец Ануфрий. Отдохнув, отец Ануфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Овода одна тонна озвучивали описанное однообразие. Облетала отсвечивая оранжевым облепиха. Ну и потом пошло-поехало, люди начали больше слов добавлять в эту поговорку. Озаренные огнями осени, Онежские озера и так далее. Понеслось. Вот такой вот, такая вот разминочка для ума. Почему нет? Утро 14 числа пусть пройдет под знаком О. Знак О, бесконечность, 27 слов на букву О. Праздник, поздравляю всех. Меня зовут Александр Данилов. Движемся дальше. И движемся мы вместе с Нелето, Лешей Свик и Олегом Майами. Композиция, которая называется «Не вспоминай». Наши друзья, наши ребята, наши земляки, можно так сказать. И они заслуживают того, чтобы прямо вот сделать громкость по максимуму.

0: рекламы. Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

The Weeknd, продолжение нашего музыкального часа, который тоже как будто бы ушел в какой-то творческий отпуск. Давно мы от него прямо таких вот хитов не слышали, но будем надеяться, что перерыв пойдет на пользу Заку Эбелю. Но Sacrifice только что его золотой шлягер. Шлягер. Как-то звучит, как будто бы уже такое что-то серьезное, что-то прям такое давнишнее. Хотя The Weeknd уже давно в нашем музыкальном поле, мы его слышим. Так, сегодня мы обсуждаем, что... Сколько дней отпуска нам нужно, чтобы действительно отдохнуть? Да вообще сразу же навеяло вот этим вот отпускными вот этими мыслями, да? Ну, конечно, наши редакторы тут дали варианты, говорят, недельку можно отдохнуть. Кое-кто уехал на недельку, да, ждем с нетерпением, нам без вас скучно, так скажем. Две недели кто-то хочет отдыхать, но кому-то целого месяца мало. Что называется, целого мира мало. Был такой фильм с Джеймсом Бондом. И, кстати, отличный повод, что, кстати, в отпуске можно как раз-таки пересмотреть все фильмы Джеймса Бонда, и их, ой-ой-ой, сколько много, почему бы этого и не сделать. Так, голоса у нас пока разделяются, в основном все говорят, что нужно всего лишь две недели, но многие и месяц хотят отдыхать. Как вы это можете сделать? Расскажите, поделитесь в комментариях, как можно уехать, оставить работу на месяц, и чтобы ничего не случилось, пожалуйста, напишите, это очень-очень мне вот лично очень интересно. Так, ну что же, я тут в прошлом часе рассказывал о том, какие методы, какие названия у отдыхов бывают, если вы куда-то едете. Мы уже прошлись, потому что есть отдых на природе, это называется избинг или баннинг. Ну, в принципе, все понятно. Есть болотинг, где мы ходим по болотам, экотропам и все такое. Глэмпинг уже знакомое в обороте у нас словечко. Ну, а еще есть информационная и физическая перезагрузка. Подумайте о том, чтобы, например, устроить себе сон туризм или wellness tour. Ну, это отпуск, который ориентирован на восстановление сил. Выезжаете в специальный отель или санаторий, где главное занятие — это полноценный сон, спа-процедуру, медитации, ну и, соответственно, детокс. Да, полноценный сон, ну, чтобы выспаться, иногда бывает и не нужно никуда ехать. Вот пока доедешь уже, знаете ли, уже весь сон пропадет, и ты такой поедешь, вот смотришь, такая природа, красота, и думаешь, да какой сон, я сейчас весь отпуск просплю. И будет мучительно больно за те моменты, которые прошли мимо тебя, и те места, которые прошли мимо тебя. Не знаю, сомнительно, конечно, полноценный сон, наверное, чтобы выспаться, достаточно и одних суток. Так, далее есть у нас Jaila Tourism, но пишется как Digital Detox. В скобочках. Digital Detox, да, подразумевает путешествие в места, где нет интернета, нет сотовой связи, и ты выезжаешь куда-нибудь в горы с палаточкой, например, там куда-то, и сидишь, связи нет, все прекрасно, никто на тебя не сможет дозвониться. Ох, интернета нет, никакие рилсы тебя не отвлекают. Красота, прекрасно, птички поют. В общем, это Jaila Tourism. Ну и сухой туризм. Тут, наверное, комментарии излишни. Поездки, которые полностью исключают различные напитки алкогольные, в том числе, в основном, конечно же, акцент делается на физическую активность, спорт, там, прогулки, дегустацию местных минеральных вод. Ну, где лучше минеральные воды, мы, конечно же, все знаем. Это... конечно. Ну, любимый мой Кавказ, например, я там был, и мне очень-очень-очень понравилось. Не зря туда все наши цари, императоры летали. А вспомним, например, Лермонтова. Сколько песен он посвятил этих... Что он там писал-то? Поэм, стихов посвятил Кавказу. Да, там есть что посмотреть, на что взглянуть. Ну и появляются еще некоторые новые виды навыки. Например, смотрите, вот мы все летаем, допустим, куда-то, да, и привозим оттуда сувениры, магнитики, там, игрушки какие-то. А что если взять и привезти из отпуска какой-нибудь

0: новый навык. А вот как тебе? Взять и новый навык привести. Например, куда-то слетать и поучиться кулинарному мастерству, допустим, пройти мастер-классы там в Италии. Или, например, в Грузии, да? Почему бы не научиться правильно делать лаваш или что-то еще, или шашлык? Приехал, вернулся, и ты уже знаешь, как делать какое-нибудь блюдо. Или как обучился там гончарному делу в каких-нибудь деревнях. Ну и если есть такие экстремалы, там есть возможность, там посерфили, например, серфингу обучились. Вернусь-таки потом, бах, а я умею вот на доске кататься. Не только в луже, но и на настоящих волнах. А хочешь, я тебе и лавашек сделаю. Это я все в отпуске, вот не зря я там 2 недели где-то далеко. Вот. Ну, еще есть археологическое или научное волонтерство. Например, не обязательно же ехать и ничего не делать, ничего не спать, и спать, допустим, все выходные, весь свой отпуск. Можно поучаствовать в раскопках, понаблюдать за животными или оказать помощь в заповеднике. Ну, если подразумевать, что отпуск – это смена деятельности, то почему бы из-за стола не встать и поухаживать за животными, почистить, поработать где-то бесплатно. Ну, тебя-то, конечно же, покормят, напоят и спать уложат, но сколько впечатлений, сколько перезагрузка, красота, мир, красота, солнце, лето, отпуск. Движемся дальше. Полина, далее.
1: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Вот это номер.
1: Да, время, когда может наши автомобилисты получить подарок, прямо сейчас наступило. Вот это номер, традиционная рубрика, которую мы в половине девятого играем, запущена. Так, секундочку, сейчас мы все настроим. Итак, генератор случайных чисел я запускаю и, наверное, остановлю его прямо вот раз, два, три, четыре, шесть, восемь, девять, 800, 400, 35, 68, 56. Запутал всех, останавливаю. Памс. Итак, сегодня играет номер 688. Это любая комбинация. 688, 868 и 886. Всего три номера могут сегодня победить. И, точнее, они уже победили, но для этого нужно, чтобы владелец этого номера услышал нас и позвонил по телефону. 41-66-66. Номер прямого эфира в городе Нижний Тагил. 834-35-41-66-66. И напоминаю, выигрышные комбинации сегодняшнего дня — это 688, 868 или 886. Вот такие вот простые цифры. Опять у нас восьмерочки, опять у нас круглые цифры. Все четные номера. Что бы это значило? А кто его знает, что это значит? Просто бесконечность, просто красота, просто что-то связанное с солнцем. А солнце — это у нас, конечно же, лето, а лето — это у нас сезон отпусков. Сегодня мы обсуждаем в нашей группе во ВКонтакте, специальный опрос запущен: сколько дней для отпуска вам нужно? Неделя, несколько дней, а может быть и целого месяца мало. Ну, кому-то и целой жизни мало для того, чтобы отдохнуть. Ну, что же делать?

Так, еще раз напомню, цифры, которые у нас сегодня играют, это 688, 868 и 886. 2 минуты на все про все, так что долго не думайте. 41-66-66 66. Прямо сейчас набирайте, потому что ждать никого не буду. Движемся дальше. У нас тема отпусков продолжается. Я бы хотел рассказать вам о самых странных видах отдыха. Если вы думаете, как отдохнуть, где отдохнуть, то обратите свои взоры на другие страны. Там, конечно, отжигают, ой, боже мой. Южная Корея. Довольно-таки интересная страна. Страна, откуда много-много-много хитов. Кей-поп мы все это знаем, да, хиты всякие различные у них. Корейские фильмы, все это прикольно, но что придумали отдохнуть южные корейцы? В общем, они устраивают себе платную тюрьму. Вот люди, кто-то вот сбегает вот из этих учреждений, да, ну, в фильмах, во всяком случае, а вот эти вот мечтают попасть. Только надев робу, корейцам удается немножечко отдохнуть от работы. Вот представляете, какие трудоголики. У постояльцев этого необычного санатория забирают гаджеты и личные вещи, запускают их в одиночные камеры. Ну, там все в порядке. Там есть набор для чаепития, коврик для йоги, блокнот, ручка, туалет и все принадлежности для умывания. Все там есть. Ну, единственное, что остальное, как в обычном исправительном учреждении. Общение с другими заключенными, ну, заключенными, конечно же, в кавычках, запрещено. Гулять нужно в определенное время. Ну и еду просовывают в отверстие. Ну и приходится спать на полу, подстелив матрас. Хотя я тут задался вопросом, а в Азии разве так не делают в обычной жизни? Или это в Японии? Что-то я могу путать, да? Могу путать. Поправьте меня в комментариях в нашей группе во ВКонтакте. Так, символично, представляете, что придумал эту всю тюрьму за деньги отдыхать. Экс-прокурор Квон Эн Сок. Вот так вот, человек взял и продлил, так сказать, свои полномочия. Так, ну что же, телефон 416666 у нас пока не горит, молчит. А это значит, что сегодня крутой подарок от такая радио, фирменный мерч остается у меня здесь в студии. Мы движемся дальше. Сергей Лазарев прямо сейчас. И через несколько песен будет гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении химического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
4: Смотри, это же белцы X50+.
3: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
5: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
6: Реклама. Повод рекламы не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся.

В стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, гороскоп. И как сказал персонаж Мэттью МакКонахи в «Интерстелларе», мы разучились смотреть в звезды. Давайте-ка мы этот навык не будем терять. Посмотрим на звезды и узнаем, что они говорят на сегодня, на 14 июля, на вторник. Итак, Овны, сегодня вы почувствуете желание действовать быстро и решительно. Такая энергия поможет добиться хороших результатов, если не пытаться решить все вопросы сразу. Далее у нас Тельцы. Тельцы. Вторник принесет ощущение стабильности, несмотря на внешнюю суету. Пока окружающие будут торопиться, вы сумеете сохранить спокойствие и принять наиболее выгодное решение. И сейчас гороскоп для близнецов. Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных в первой половине июля. Новые знакомства, неожиданные звонки и интересные предложения будут появляться одно за другим. Сейчас обратим внимание на раков. Раки, сегодня появится шанс закрыть вопрос, который долго не давал покоя. Возможно, ситуация разрешится сама собой, а возможно, вам просто станет легче взглянуть на нее иначе. Совет от звезд: не держитесь за старые переживания, если они больше ничему не учат. Движемся дальше. Львы. Львы, вторник поможет проявить ваши сильные стороны. Окружающие будут внимательно прислушиваться к вашим словам, а некоторые идеи помогут получить неожиданную поддержку.

0: на поддержку. Совет дня. Уверенность должна сочетаться с уважением к мнению других. Вот это вот сейчас была важная ремарочка. Так, движемся дальше. Дева. Девы. Сегодня особенно хорошо будут получаться дела, где важны аккуратность и внимание к деталям. Вы сможете вовремя замечать слабые места и предотвращать ошибки. Совет дня. Не отвлекайтесь на мелкие раздражители. Ну, а мы движемся дальше. И гороскоп для знаков Весы прямо сейчас. Итак, Весы. Этот день благоприятен для переговоров, поиска союзников и восстановления старых связей. Возможно, человек, с которым вы давно не общались, неожиданно выйдет на связь. И совет дня – не бойтесь первыми сделать шаг навстречу. Движемся дальше. Скорпиончики, скорпионы. Сегодня ваша способность анализировать ситуацию окажется особенно полезной. Вы быстро поймете, какие предложения заслуживают внимания, а какие принесут лишь лишние хлопоты. Совет дня – доверяйте своей интуиции, но обязательно проверяйте все факты. Движемся далее. Стрельцы. Стрельцы. Вторник пробудит желание двигаться вперед и открывать новые горизонты. Хорошее время для обучения, обсуждения, путешествий, поиска интересных проектов и расширения ваших планов на будущее. Не бойтесь соглашаться на то, чего раньше не пробовали. Движемся далее. И это Козероги продолжит наш гороскоп. Козероги, сегодня особенно важно сохранять концентрацию. Мелкие вопросы будут пытаться отвлечь от вас от действительно значимых задач. И если удастся правильно расставить приоритеты, день окажется очень продуктивным. Далее у нас Водолеи. Водолеи, для вас этот вторник может стать днем неожиданных открытий, возможной встречи с необычными людьми, интересные идеи или предложения, которые сначала покажутся слишком смелыми. Совет от звезд. Чаще задавайте себе вопрос: а почему бы и нет? Вот так. А почему бы и нет, Водолей? Ну, а рыбы... Рыбы, что нам звезды приговорят про рыб? Итак, рыбы, сегодня вы особенно точно почувствуете настроение окружающих. Это поможет избежать конфликтов и найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться. Вечер принесет ощущение спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Совет дня – сохраняйте внутреннее равновесие, независимо от внешних обстоятельств.
1: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с

0: Верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.
3: Музыка громче, день ярче.

0: Средний Урал. 9 утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище принимает гостей 17 и 18 июля. 18 июля жителей и гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Завершится фестиваль праздничным фейерверком в 22 часа и лазерным шоу. Сезон ямочного ремонта дорог в Качканаре набирает обороты. В очереди главная городская артерия, улица Свердлова, пишет портал «Качканарский четверг». Сначала отремонтируют участок от Гикалова до троллейбусного кольца, затем возьмутся за спуск у домов номер 28 и 30. Улицы энтузиастов Свердлова, Жилая и Набережная отремонтируют по гарантии до середины августа. В список добавили предзаводскую, транзитную, объездную и даже центральную дорогу в Шестые Сады. Ямочный марафон продлится до 31 августа. Более 26 тысяч свердловских семей уже получили новую ежегодную семейную выплату. Отделение социального фонда по региону перечислило родителям свыше 809 миллионов рублей. Средний размер выплаты составил 32 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе ведомства. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату стартовал в июне. Мера поддержки предназначена для родителей, воспитывающих двух и более детей. Если средний душевой доход семьи не превышает 1,5 прожитых минимумов. Министерство просвещения России утвердило рекомендации по использованию гаджетов детьми и подростками, сообщает Интерфакс. Согласно документу, детям до 2-3 лет рекомендуется практически полностью отказаться от использования смартфонов, планшетов и других устройств. Для детей от 3 до 7 лет рекомендованный лимит составляет 1 час в день, для школьников от 7 до 11 лет не более 1,5 часов, а подросткам 11-16 лет советуют проводить за гаджетами не более 2 часов ежедневно. Для просмотра телевизора рекомендации менее строгие. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Байка Радио. Погода.
1: Так, совершенно свежие, только что обновленные данные по прогнозу погоды. Восточный умеренный ветер сегодня дует стабильно, значит, дождей стало меньше. Дожди ожидаются в течение дня и ночью, но утро и вечер вроде бы как просто облачка и пасмурно. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 18 и всего лишь

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Адамом. Да, прекрасные слова, добрые слова группы «Добро», чье название созвучно именно с двумя выражениями «да, бро», «да, братан». Вот из этих вот двух слов они составили свое имя, своей команды, и, в общем-то, оно заходит. Ты знаешь, мам, только что, ну, а мы движемся дальше, и дальше, собственно... А дальше что? А дальше только прекрасная музыка. Впереди мы услышим Басту и Дмитрия Журавлева. Еще будет не мига. И Deep Sun совсем скоро. Там, где ты всегда, и там, где все случается, это будет совсем скоро, через буквально несколько песен. Ну, а меня зовут Александр Данилов. Всем огромнейший привет всем, каждому, кто проснулся, кто идет на работу, кто идет с работы, кто просто начинает свой новый. Пусть будет лучший день. Сегодня вторник, 14 число, 14 июля. И есть люди, которые родились сегодня, есть знаменитые люди. Но я, как поклонник кино, обращу свои взоры именно на кинематографический... людей из кинематографии. Ну, немножечко, конечно, пару слов из музыки. Пелагея сегодня отмечает свой юбилей. Юбилей, который обычно не отмечают. Ту дату, которую мы обычно не отмечаем, поэтому озвучивать ее не буду. Пелагею мы все знаем как ведущую шоу «Голос» она присутствовала. Ну и различные соответствующие песни. Так, что еще? Кто еще у нас из именинников сегодня? Смотрим. Вспоминаем сериал «Универ». Виталий Гагунский, 48 лет, отмечает свой день рождения. Рак по гороскопу. Это кто же? Качок. Качок из «Универа». Жизнь общажная, такая разная. Но это все вот это он пел, поет. Не знаю, смотрите вы сериал. Наверняка поклонники это все узнают. Так, обратимся к Голливуду. Голливуду Джеки Эрл Херли отмечает свой день рождения. Я думаю, что имя вам ничего не скажет, но вот... фильмы, в которых он снимался, если... Я бы обратил внимание на фильм «Хранители» 2009 года. Он там сыграл Уолтера Ковача, более известного как Роршах. Роршах — это мрачный мститель в маске, такой персонаж комиксов, из комиксов, очень такой колоритный. Вообще «Хранители» — один из самых неоднозначных, самых интересных фильмов про супергероев. Если вам эта тема близка, да даже если не близка, как-нибудь на досуге посмотрите фильм, тот, что нужно посмотреть хотя бы раз, чтобы составить свое мнение. Ну а еще сегодня отмечает день рождения выдающийся шведский режиссер Ингмар Бергман. Да, шведский режиссер, я просто мог запутать. Значит, смотрите, он снимал в далеких 50-х, 60-х годах его творение «Земляничные поляны», «Седьмая печать», «Улыбки», «Летние ночи», «Причастие», «Молчание», «Персона». В общем, если вы хотите прослыть киноведом и таким киноведом элитарного кино, таким знающим человеком, то где-нибудь в компании можете сказать «Да, Ингмар Бергман». Да, пойдемте посмотрим, я с удовольствием, я знаю его фильмы, я, да.

0: Знаю, это режиссерище, ого. Ну и все, как говорится, все утки наши. Да, это я про утки. Почему говорю? Потому что в середине этого музыкального часа мы будем играть в игру «Радио Утка». Сегодня проговорим про молодость, про различных странах, какие люди считаются молодыми. Ведь мы все, в общем-то, в душе немножечко молодые. Да, в принципе, остаемся долго. Так, ну еще не могу пройти мимо одного выдающегося человека. Сегодня 14 июля 1988 года. Не сегодня, да, соответственно, в 88 году. Родился в Дублине, это в Ирландии. Человек по фамилии Макгрегор, а зовут его Конор. Конор Макгрегор, выдающийся ирландский боец смешанных единоборств. Кто в теме, поправьте меня, если что, в комментариях. Это ММА или это UFC? Ну, по-моему, это где-то все это вместе смешано. В общем, у него была серия победных боев, да, получается. И лишь только в 2018 году он проиграл бой Хабибу Нурмагомедову. Это, кстати, поединок был одним из самых лучших и кассовых в истории всего промоушена. Ну, вспоминаем, даже одна только шапка Хабиба, чего стоит, была она очень даже популярна после этого. В общем, Конор Макгрегор, известный человек, даже сейчас он в кино заскочил, в 24-м году в ремейке фильма «Дом у дороги» его можно посмотреть. Ну, интересно, потратить вечер на это можно. Так, ну что же, по именинникам немножечко пробежались. Все, кто сегодня тоже отмечает свой день рождения, я от всего лица Эко-радио поздравляю, желаю вам отличного настроения, классного дня и вообще прекрасного года впереди. Ну а, собственно, всем тоже бодрого утра. Движемся дальше. Баста, Дмитрий Журавлев и все, что я описал, все далее здесь на Эко-волне.
1: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

да, сейчас бы включить вот это вот, вот такое вот техно, немножечко погромче, да, сесть в автомобиль, да, открыть окошки, наслаждаясь свежим летним утренним воздухом, поехать куда-нибудь, где солнце, где вода, где пляж, где тепло, хорошо, с друзьями, знакомыми или что такое. Ну, я говорю, конечно же, об отпуске. Сегодня в нашей группе во ВКонтакте наши редакторы задались вопросом, а сколько дней, собственно, вам нужно для того, чтобы перезагрузиться? Сколько нужно именно времени, чтобы помахать любимой работе ручкой, любимым коллегам сказать спасибо, я вас всех люблю, но, пожалуй-ка, я полечу куда-нибудь в Турляндию или куда-нибудь Египетленд, я имею в виду, и либо куда-нибудь на пляжную территорию Ривьеры, Леневки, например. Ну, для этого, конечно, нужно либо один день, кому-то для отдыха нужен целая неделя, кому-то нужен целый месяц, и целого месяца будет мало. Заходи в нашу группу ВК-радио, vk.com/ekaradio, там есть соответствующий пост. Напиши свой комментарий, и вообще, где нравится тебе отдыхать, и сколько тебе на это времени нужно. Ну, можно написать, и сколько денег на это нужно, потому что какой отдых без финансов, а это такой так себе. Но можно всегда выкрутиться. Например, давайте-ка посмотрим, как отдыхают в других странах. Обратим свой взор к Японии. Смотрю, что там придумали. Ох уж эти японцы, ох уж эти самураи. Вот пеленание взрослых они придумали. То есть ты хочешь почувствовать себя в безопасности просто так. Достаточно просто выбрать позу эмбриона, ну или хотя бы воссоздать ее, поджать ноги и заплестись, как младенец, в какой-то теплый плед, либо полотенце, либо вот одеяло какое-нибудь такое мощное, пушистое. Ну, хотя это получается, и получится такой человеческий кокон. Конечно, он напоминает, наверное, что-то из вселенной Silent Hill, кто смотрел. Но, говорят, ничего, помогает, позволяет перезагрузиться и так это почувствовать себя снова эффективным, бодрым. Ну, это, конечно, не отпуск, тут достаточно минут 20-30. В принципе, можно в течение дня делать, почему бы нет? Главное, чтобы коллеги не начали крутить пальцем у виска, скажут: уважаемый товарищ, а вы, у вас все в порядке с головой? Вы почему тут сидите в одеяле? А ты говори, а я перезагружаюсь. У меня мини-отпуск. 20 минут, пожалуйста, не трогайте меня. В общем, вот тоже вариант, тоже может быть. Почему бы нет? Но, а где-то за океаном, за Атлантическим океаном, в далеких Соединенных Штатах Америки придумали йогу с козами. То есть не просто так уже людям хочется стоять в асанах, но и хочется, чтобы рядышком стоял козлик. Или козленок, как правильно, или козочка. Ну, тут, видимо, каждый сам выбирает, у них там вариантов много. Смысл в чем? Такие животные, что они могут в любой момент среагировать. То есть, соответственно, если ты асану делаешь каким-то неправильным образом, ты сидишь, стоишь, и такой бах, упал оттуда, или как-то там это, резко там что-то дернулся, то ты весьма можешь получить рогами. Тебя могут либо легнуть маленечко копытцем. Так что такая вот козлиная йога с 2016 года, между прочим, жительница штата Орегон вот ввела и вроде как бы пользуется популярностью вот такое времяпрепровождение. Ой, а в Великобритании вот люди, не буду говорить, гуляют по крылу самолета, ну, я не знаю, тут без комментариев, гулять по крылу самолета, это, я думаю, что может только Том Круз в своих фильмах, и то там его уже страховые компании не хотят страховать, говорят, ой, не-не-не, если фильмы с Томом Крузом, то уходите, пожалуйста, от нас далеко, мы не участвуем, это вообще, последнюю миссию снимали, так там еле-еле они нашли страховую компанию, которая за овер прайс согласилась застраховать Томаса, потому что тот еще любитель полетать на этих, на крыльях самолета. В общем, давайте-ка, если мы отдыхаем, то отдыхаем культурно, отдыхаем без вреда своему здоровью, потому что любой отдых хорош тем, что мы

0: видимо, возвращаемся. Возвращаемся на любую любимую работу, заряженной энергией, силами и позитивным настроением. Так, заряжаемся энергией от музыки. Немига продолжает наш музыкальный эфир. Далее Элли Дуа. И будем играть в радио Утку. Сегодня поговорим о молодости.
1: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Радио Утка.
1: Радио Утка, что называется, все утки наши. А давайте-ка мы немножечко поохотимся. И сегодня я приготовил фактики про молодость. Ну, потому что... Ну, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Как в разных странах считают человека молодым или не молодым? 41-66-66 номер нашего телефона. Нам нужен охотник. Прямо сейчас можете звонить. Я... Ну, кстати, звонки тут идут довольно-таки активно. Вот у нас уже есть уже дозвонившийся человек. Давайте-ка мы с ним познакомимся. Итак, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вас прекрасно слышно. Вы в прямом эфире Эко-радио. Как вас зовут?
2: Меня зовут Татьяна.
1: Татьяна, как ваше настроение? Как вы себя чувствуете этим вторничным утром?
2: Отличное боевое.
1: Отличное боевое. Ну-ка, расскажите, вы работаете или находитесь в отпуске? У нас просто сегодня тема отпусков.
2: Я работаю.
1: На работе, да? А об отпуске задумывались уже?
2: Ну да. Как и все люди.
1: Как и все люди. Ну-ка, расскажите-ка, как нам, всем людям, а сколько нужно времени, чтобы отдохнуть полноценно? Ну вот хотя бы лично вам. Неделю, несколько дней, а может быть месяц вы отдыхаете, можете себе позволить.
2: Нет, хорошо для отдыха 2 недели. То есть вот человек прямо отдыхает. Ну, если работодатель позволяет больше, ну, больше. Но обычно людям хватает 2 недель прям так.
1: Ну, 14 дней. А лично вам?
2: Мне тоже, да, хватает 14 дней.
1: Где?
2: Но если это 2 раза в год, то это вообще
1: отлично. Ой, завидую вам. А где обычно проводите отпуск? Может быть, куда-то ездите порыбачить, поохотиться, либо поплавать?
2: Разному. И на природе отдыхаем, и по России ездим. Но, к сожалению, в этом году никуда не поехали. Так вот для себя решили, ради своей безопасности.
1: Дом,
2: а так, да.
1: Дом, что называется, милый дом, это всегда прекрасно. Так, ладно, не буду вас больше мучить. Татьяна, давайте-ка мы немножечко поговорим о молодости. У меня тут материальчик с Дня молодежи, и мне хочу выяснить и сказать несколько утверждений, где люди считают молодыми, а где, ну, в общем, когда люди становятся. Все, что связано с молодостью, короче. Давайте, смотрите, я вам говорю утверждение, ваша задача сказать, правда это или ложь, потому что что-то придумано, а что-то у нас и действительно такое есть в мире. Итак, первый вопрос. В средние века рыцаря считали молодым бойцом, если он еще ни разу не терял шлем в бою. Татьяна, могло ли быть это такое? Давайте вспомним средние века, вот эти вот рыцари, которые в латах, в блестящих. И вот если он ни разу не терял шлем в бою, так сказать, то ну, это считай, салага.
2: Так, ну, я думаю, что это верно.
1: Вы думаете, это верно, да? Ну, а давайте я вам еще, так сказать, наводящий вопрос задам. Скажем так, рыцарям ведь, смотрите, рыцарь ведь это же, так скажем, как будто бы уже статус. Поэтому...

0: Может быть, не совсем тут идут критерии, которые, в которые мы сейчас применяем к этим всем вот понятиям. Может быть, я вас запутываю, а может быть, нет?
1: Ну, вы знаете. Так, еще раз вопрос.
0: В средние века рыцаря считали молодым бойцом, если он еще ни разу не терял шлем в бою. Давайте логически подумаем, а если ты вообще в бою потеряешь шлем, то вообще будешь ли ты дальше продолжать бой?
1: Так. Слушайте, я сейчас склоняюсь больше к историческим фильмам. Ну, из чего я еще могу это понять, да?
0: Ага.
1: Я думаю, что потеряет он шлем. Ну, почему бы ему дальше не участвовать в других боях?
0: Так.
1: Но опозорился.
0: Ясно. Значит, мы считаем, что это правдивое утверждение, да?
1: Значит, мы... Вы меня уже запутали, теперь я думаю, что это уже неправдивое.
0: Ну, значит, может быть, все-таки мы думаем, что это ложь?
1: Кстати. Да, я думаю, что это лучше все-таки. Да, я сейчас просто быстро так картинки вспоминаю, исторических фильмов в голове у себя. Я думаю, что это лучше, наверное.
0: Так, хорошо, давайте-ка мы посмотрим.
2: Ну, теперь вся утка наша.
0: Ну все, да, выстрел был правильный. Все, это, конечно же, ложь. Я это все придумал. Какой молодой боец? Ну, шлем потерял, там уже ты в следующий бой уже не попадешь. Так, давайте. Татьяна, давайте следующее утверждение. Так, пока идем хорошо. Итак, начинается наша охота. В Древнем Риме мальчик становился взрослым в 14-16 лет, когда надевал тогу зрелости. Тога вирилиус по латыни называлась она. Тога вирилиус.
1: Я думаю, что это верно.
0: Вы думаете, что это правда? Давайте-ка сделаем наш выстрел.
2: Ну, теперь вся утка.
0: Молодцом, Татьяна.
1: Мы тоже из фильмов быстро вспоминаем.
0: А, так вот вы смотрите, вот как хорошо, да, фильмы-то смотреть про Рим. Вот молодцы. Вот где-то там звоночек-то прозвенел, да?
1: Ну, где-то в детстве, да, смотрела их.
0: Да, действительно, так вот и определяли. Стал взрослым, 14-16 лет тебе стукнуло, тугу одел, тога вирлю сносишь, и все. Ты уже взрослый, отвечаешь за свои поступки. Ну, своего рода паспорт у нас некоторые получают уже в это время, да, правильно? Наверное, не просто так. Так, движемся дальше. Следующий наш охотничий заход и вопрос. В 19 веке в Англии юношу считали взрослым, если он мог поднять мешок муки весом 50 килограмм.
1: Я думаю, что это неверное утверждение.
0: Вы думаете, неверное? Неверное утверждение? А что такое? Неужели, чтобы поднять 50 килограмм, нужно, ну, то есть, ты малолетка еще, то есть, ты уже взрослым должен стать, чтобы эти тяжелые вещи поднимать? Ведь взрослые люди, они же как бы должны тяжелые таскать.
1: Зависит, опять же, где его посчитали-то, взрослым, в семье или в обществе, вот от чего. Я-то от этого думала. Но... Если в семье, то, ну, да, в семье может быть, да.
0: Ну, формально.
1: Ну, а если... В целом в обществе, то это не показатель.
0: Это не показатель. Все, да. Ясно, я вас услышал.
1: Если не дал, думаю.
0: Все, смотрим.
2: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, все это я тоже, опять же, да, все это правильно. Это я немножечко выдумал, вы абсолютно правы. Татьяна, да, для общества все-таки это был не показатель. В Англии юношу не считали взрослым, если он поднимает весом мешок весом 50 килограмм. Да, было бы интересно, да. Было бы интересно, если бы у нас по таким бы критериям отбирали, да? То есть, так.
1: Да.
0: А ну-ка, бутылочку воды-то на пятый этаж подними 20-литровую, две бутылочки подними воды на пятый этаж. Если ты это сможешь сделать, все, взрослый, вот тебе паспорт, вот тебе пенсионный СНИЛ, иди работай. Да, к сожалению, ну, да, может, к счастью, у нас не так. Так, Татьяна, я вас поздравляю, вы победили.
1: Спасибо
0: вам за участие. Если хотите передать кому-нибудь привет, пожелать, не знаю, какому-нибудь что-нибудь хорошее пожелать, можете это сделать. Давайте сейчас самое время.
1: Да, я хочу передать привет своим дочерям Веронике, Вика, Виктория и Арина. Они сейчас обе находятся на работе. Девчонки, привет вам. Привет от мамы. Работайте хорошо. И просто всем тагильчанам хорошего настроения, несмотря на то, что хмурый и какой-то прохладный день, ну и все. Ну и все равно хорошо. Жизнь продолжается.
0: Супер, супер, супер, супер. Эти аплодисменты, эти несмолкающие аплодисменты, да, всем дочерям и всем, кто сейчас на работе. Все. Татьяна, вам огромнейшее спасибо за участие. Оставайтесь на линии, но я всех призываю в это же время участвовать уже

0: завтра примерно в 9:30 будут новые факты, будут новые утки. Все здесь, на Эковолне. Мы движемся дальше. Анна Немченко продолжает наш музыкальный эфир.
1: Радио «Утка».

Действовать быстро и решительно. Такая энергия поможет добиться хороших результатов, если не пытаться решать все вопросы сразу. Далее у нас Телец. Тельцы. Вторник принесет ощущение стабильности, несмотря на внешнюю суету. Пока окружающие будут торопиться, вы сумеете сохранить спокойствие и принять наиболее выгодное решение. Близнецы. Для вас этот день станет одним из самых насыщенных в первой половине июля. Новые знакомства, неожиданные звонки и интересные предложения будут появляться одно за другим. Звезды советуют, не упускайте возможность познакомиться с новыми людьми. Далее у нас Раки. Раки, сегодня появится шанс закрыть вопрос, который долго не давал покоя. Возможно, ситуация разрешится сама собой, а возможно, вам просто станет легче взглянуть на все иначе. Совет от звезд: не держитесь за старые переживания, если они больше ничему не учат. Движемся дальше. Львы. Львы. Вторник поможет проявить ваши сильные стороны. Окружающие будут внимательнее прислушиваться к вашим словам, а некоторые идеи могут получить неожиданную поддержку. Сегодня уверенность должна сочетаться с уважением и мнением других. Далее у нас Девы. Девы, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, где важны аккуратность и внимание к деталям. Вы сможете вовремя заметить слабые места и предотвратить ошибку. Не отвлекайтесь на мелкие раздражители. А мы обращаем наши взоры к весам. Знак зодиака Весы. Сегодняшний день благоприятен для переговоров, поиска союзников и восстановления старых связей. Возможно, человек, с которым вы давно не общались, неожиданно выйдет на связь. Совет от звезд: не бойтесь первым сделать шаг навстречу. Движемся далее. Скорпионы. Скорпионы, сегодня ваша способность анализировать ситуацию окажется особенно полезной. Вы быстро поймете, какие предложения заслуживают внимания, а какие принесут лишь лишние хлопоты. Ну, а мы обращаемся к стрельцам. Итак, стрельцы. Вторник пробудит желание двигаться вперед и открывать новые горизонты. Хорошее время для обучения, обсуждения путешествий, поиска интересных проектов и расширения круга общения. Сегодня не бойтесь соглашаться на то, чего раньше не пробовали. Что нам говорят звезды для трудяг Козерогов? Итак, Козероги, сегодня особенно важно сохранить концентрацию. Мелкие вопросы будут пытаться отвлечь вас от действительно значимых задач. Не позволяйте срочному вытеснять важное. Вот так вот. Не позволяйте срочному вытеснять важное. Советуют звезды. Ну, а что нам говорят звезды для водолеев? Водолеи, для вас этот вторник может стать днем неожиданных открытий. Возможны встречи с необычными людьми, интересные идеи или предложения, которые сначала покажутся слишком смелыми. Сегодня чаще задавайте себе вопрос: а почему бы и нет? Отличный вопросик. Ну и рыбки, сегодня вы особенно тонко чувствуете настроение окружающих. Это поможет избежать конфликтов и найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться. Вечер принесет ощущение спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Совет от звезд: сохраняйте внутреннее равновесие, независимо от внешних обстоятельств. Вот такие вот советы нам говорят звезды, те, которые светят нам всегда, которые были раньше, которые есть и которые будут завтра. Ну, а мы... давайте жить сегодняшним днем, наслаждаться сегодняшним моментом. Пусть сегодняшний день вторника принесет только-только самые лучшие эмоции. Меня зовут Александр Данилов. Здесь был эти три часа с тобой. Желаю всего самого лучшего. Далее оставляю с моими коллегами и лучшей музыкой. Комрад продолжает наш музыкальный эфир. Всем пока!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: ты в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: На среднем Урале 10 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище принимает гостей 17 и 18 июля. 18 июля жителей и гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Завершится фестиваль праздничным фейерверком в 22 часа и лазерным шоу. Сезон ямочного ремонта дорог в Качканаре набирает обороты. В очереди главная городская артерия, улица Свердлова, пишет портал «Качканарский четверг». Сначала отремонтируют участок от Гекалова до троллейбусного кольца, затем возьмутся за спуск у домов номер 28 и 30. Улица энтузиастов Свердлова, Жилая и Набережная отремонтируют по гарантии до середины августа. В список добавили предзаводскую, транзитную, объездную и даже центральную дорогу в Шестые Сады. Ямочный марафон продлится до 31 августа. Более 26 тысяч свердловских семей уже получили новую ежегодную семейную выплату. Отделение социального фонда по региону перечислило родителям свыше 809 миллионов рублей. Средний размер выплаты составил 32 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе ведомства. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату стартовал в июне. Мера поддержки предназначена для родителей, воспитывающих двух и более детей, если средний душевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Министерство просвещения России утвердило рекомендации по использованию гаджетов детьми и подростками, сообщает Интерфакс. Согласно документу, детям до 2-3 лет рекомендуется практически полностью отказаться от использования смартфонов, планшетов и других устройств. Для детей от 3 до 7 лет рекомендованный лимит составляет 1 час в день, для школьников от 7 до 11 лет не более 1,5 часов, а подросткам 11-16 лет советуют проводить за гаджетами не более 2 часов ежедневно. Для просмотра телевизора рекомендации менее строгие. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

мод с философской композицией «Случайности не случайны». Это нам рассказывает о том, что, возможно, во всем замешана судьба или это какие-то хитросплетения вселенной. То, что подразумевал автор, это мы еще узнаем. Но а в этом часе с вами я, Алексей Подольский, на Экорадио. Всем привет! Услышимся с руки вверх, Филатов и Кэрос, Тейлор Свифт, а также множество других крутых исполнителей заглянут нам на огонек. Ну, а прямо сейчас как раз-таки и послушаем тех самых «Руки вверх», песня «Студент» 2024 года. Окунемся в ностальгию и будем наслаждаться этим днем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Японии появился поезд, где можно совместить путешествия и спа-процедуры. В составе есть настоящие купели из ароматной кипарисовой древесины. Гости могут расслабиться в теплой воде, любуясь сельскими пейзажами за панорамными стеклами. Эксклюзивный состав Train Suite Шикишима вмещает всего 34 пассажира. В поезде есть 15 обычных кресел и 2 люксовых купе с индивидуальными душевыми и мебелью ручной работы. Билет обойдется примерно в 10 тысяч долларов. Для тех, кто готов заплатить такую сумму, это не просто поездка, а настоящее путешествие в роскоши. Главное помнить, что вода в купеле тоже будет уровня люкс. Художница, известная под псевдонимом Хунковарт, создает необычные работы. Она рисует на обычных магазинных чеках шариковой ручкой. На них появляются портреты людей, животные и даже интерпретации знаменитых картин. Холстом служат кассовые чеки из популярных магазинов одежды. Все рисунки выполнены синими чернилами, и это стало ее фирменным стилем. Необычный подход привлек внимание пользователей социальных сетей. Обычная покупка может превратиться в произведение искусства, если у вас под рукой есть талант и ручка. В Подмосковье появилась возможность построить дом, в точности повторяющий знаменитое жилище Симпсонов. Копия культового мультипликационного дома обойдется в 12 миллионов рублей. В проекте 4 спальни и 3 санузла, общая площадь 265 квадратных метров. Каждая комната названа в честь персонажей – Барта, Лизы, Мардж и Гомера. Внешнее здание полностью копирует оригинал. Поклонники сериала оценят, а соседи, возможно, будут ждать, когда мимо проедет школьный автобус. Теперь главное – не съесть попкорн, пока идешь к розовому дивану. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.
2: Я теперь твое воспоминание.

Коллаборация от Heaven на треке I Run, что переводится как «Я бегу». Ну, так и хочется сказать исполнителю «Беги, Форест, беги!» и пересмотреть этот легендарный фильм. Но, возможно, бежать сегодня придется только от дождя, хотя надеемся, что его все-таки не будет. И послушаем трек от Джигана «Артика и Асти, не лето, худи». Худи как раз-таки имеют капюшон, и можно защититься от дождя, хотя лучше использовать что-то более непромокаемое или взять с собой зонтик. Всем удачи, друзья, хорошего вторника!

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Матранг с композицией «Медуза». Надеемся на возвращение данного исполнителя. У него был ряд проблем определенного характера, но это в любом случае мы будем желать только самого лучшего. А впереди у нас трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл». Очень крутое название. Надеюсь, это вас раскачает и заставит двигаться в нужном направлении. Ну и или просто пританцовывать на Эко-радио. Всем хорошего настроения.
1: Эко

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 11 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище принимает гостей 17 и 18 июля. 18 июля жителей и гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стантрайдеров и большой...

Ох уж эти твои самолеты, Женя Трофимов со своей легендарной композицией, которая трогает до глубины души, потому что и о любви красиво написано, и поет сам исполнитель очень и очень мелодично. Но, а с вами я, Алексей Подольский, проводник в ваше музыкальное путешествие. Отправляемся на него не на самолетах, а на ваших радиоприемниках. 11.10 на наших эфирных. Сегодня у нас 14 июля, вторник, как раз таки день, когда вроде бы будни начались, а выходные еще далековато, но это ничего страшного, потому что с хорошей музыкой время пролетает быстро. Впереди у нас елка, также у нас Beer Wolf, Зиверт и множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас для вас играет Мона «Дороже золота». Всем хорошего настроения на Эко-радио.

Время песни подошло к концу. Это была Ева Власова с треком «Танцуй вопреки». И действительно, это хороший совет. Что бы в жизни ни случилось, стоит танцевать, потому что это и поднимает настроение, и кровь начинает циркулировать хорошо, а это помогает мозгу быть более активным и решать более сложные задачи. Впереди Avalon Rockstan с песней Vertigo, что переводится как головокружение. Да, порой можно так затанцеваться, что и голова кружиться начнет, но в таких случаях просто стоит немного присесть, попить водички и дальше уже двигаться в нужном направлении, как и мы будем с вами делать на Эко-радио.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение».

0: здоровое мнение. Возрастная категория 16+.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Хамали и Наваи с песней «Прятки». Все в детстве любили в них играть. Это вообще была одна из моих самых любимых игр. Но во взрослой жизни здесь идет олицетворение того, что люди расстаются и в дальнейшем прячут свои чувства друг от друга. Мы, конечно, так делать не будем. У нас все чувства на показ, и они в основном только позитивного характера. Прямо сейчас для нас играет Vice с треком «Jet Plane», что переводится как «Jetpack», на котором можно улететь в стратосферу и увидеть самые необычные виды в музыкальном плане. Конечно же, наслаждаемся этим днем вместе с Экорадио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В ближайшие выходные Нижний Тагил примет байк-фестиваль.

0: демидовские огни. Город ждут массовые перекрытия дорог и другие ограничения. В эту субботу программу фестиваля откроет мотопробег. Ожидается до 2000 участников, поэтому движение по маршруту колонны будут закрывать. Сбор мотоциклистов у ТРЦ «Депо» с 13.30, а уже в 14 часов сотни байкеров в сопровождении экипажей ГАИ отправятся в дорогу через Новый мост, Гальянку и до центра города. Судя по программе, финишируют участники мотопробега примерно в 15 часов в двух точках на территории завода-музея и рядом с администрацией города. Нижний Тагил на этой неделе окажется в числе самых дождливых городов Свердловской области. По прогнозу синоптиков, с 14 по 16 июля в городе выпадет почти 25 мм осадков. Показатель уступит лишь цифрам из Екатеринбурга и Камышлова. Как сообщает Уральский гидрометцентр, наступившая неделя будет прохладной и дождливой. Среднесуточная температура воздуха ожидается около климатической нормы или ниже нее. Суд в Нижнем Тагиле избрал меру пресечения водителю мусоровоза, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом. 12 июля в частном секторе Голого Камня КАМАЗ сбил 4-летнюю девочку, упавшую с велосипеда. Потерпевшая скончалась в машине скорой помощи. Следствие просило не лишать обвиняемого свободы, рассказали в пресс-службе судов региона. Ходатайство было удовлетворено. Фигуранта дела могут наказать принудительными работами на срок до 4 лет или лишением свободы до 5 лет. Расследование продолжается. В России растет интерес к педагогическому образованию. По данным Минпросвещения, за время приемной кампании 2026 года абитуриенты отправили 384 тысячи заявлений на педагогические направления. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант». В пятерку лидеров по популярности вошли ведущие педвузы страны. Абсолютный рекордсмен – Московский педагогический государственный университет, куда подано 55 тысяч заявлений. Второе место у Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге – 48 тысяч. На третьей строчке – Уральский государственный педагогический университет. Сюда будущие учителя подали 31 тысячу заявлений. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно, без осадков, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 20.
2: Разбежаться сами.

«Я видел свет в кромешной темноте», поет Сергей Лазарев, и мне сразу же вспомнился совет моей бабушки. Она рассказывала, что есть, если есть много рыбы, то я начну видеть в темноте, потому что там много омеги-3, и я очень-очень в это верил, что я стану таким человеком с суперспособностями. Ну а с вами я, Алексей Подольский, рассказываю все эти интересные истории. Мы на Эко-радио, сегодня у нас вторник, 12.12 на наших эфирных, скорее загадывайте желание. Впереди у нас множество крутых исполнителей: Мадонна, DJ Smash, 5 утра и множество еще других прекрасных композиторов заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас сыграет трек «Can't Be Broken». Послушаем ее, зарядимся хорошим настроением.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коллаборация от 54 Ультра на треке Talk to You, или же в переводе на русский «Разговоры о тебе». Если говорить конкретно о тебе, да-да, о тебе, мой дорогой слушатель, то, скорее всего, ты сейчас обедаешь или собираешься обедать. В любом случае, приятного аппетита, но у меня есть полезная новость на правах рекламы. В минувшие выходные Черноисточинск отметил 300-летний юбилей. Старинный уральский поселок превратился в одну большую праздничную площадку, где собрались жители и гости со всего региона. Музыка, народные гуляния и аромат свежей выпечки наполнил атмосферу праздника. Хлебопеки из компании «Тагил Хлеб» привезли на праздник свежие слойки, пиццу и другие угощения. А еще устроили шоу с выпечкой прямо на глазах у гостей, чтобы каждый смог насладиться свежей продукцией уральского комбината. Руководитель «Тагил Хлеба» Светлана Мокшина поздравила жителей с юбилеем поселка и отметила, что сегодня продукция – это идеальный баланс проверенных временем вкусов и современных полезных технологий. С этим согласились и посетители праздника, жители и гости поселка, отведавшие ароматную выпечку. Ребята, если вы проголодались и я вам надавил на больное, то у вас есть куда обратиться. Я только что уже об этом рассказал. И если было до этого грустно, вы отведаете этой свежей выпечки, то у вас в жизни начнется белая полоса, как в треке, который мы прямо сейчас послушаем от группы «5 утра». Поехали!

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
4: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Костел Акоста с композицией «Cherry Lady». Поет он про девушку, пахнущую ароматом вишни. Это очень прекрасно. У нас на Среднем Урале только такие девушки и находятся, самые лучшие. Ну, а еще прямо сейчас сыграет трек от Звонкова «Голоса». Интересно, что же за голоса такие? Если только внутренний голос слышишь, это хорошо. Когда их много, уже не очень. Узнаем уже в дальнейшем от исполнителя, что он имел в виду, и насладимся хорошей музыкой на Эко-радио.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. Столица Урала готовится встречать участников международного фестиваля молодежи. В сентябре в Екатеринбург приедут более 10 тысяч гостей со всего мира. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил привести в порядок знаковые локации в центре города и рассказал о благоустройстве улиц и объектов. Так, сейчас идет реконструкция улицы Вайнера от Ленина до Малышева. Обновление затронет примыкающую к Вайнера улицу Попова и подземный переход через улицу Малышева, рядом с которым установят арт-объект «Куб». Также капитально отремонтируют улицу Пушкина от проспекта Ленина до Малышева и другие объекты.

0: Объекты. Важное направление – реставрация фасадов 10 объектов в центре города, 9 из которых являются объектами культурного наследия. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о подготовке региона к отопительному сезону. По его словам, в этом году у всех муниципалитетов Среднего Урала задача войти в зимний период готовыми по всем параметрам. В регионе уже заменено 38,8 километра тепловых сетей, 53,4 километра водопроводных и 4 километра 600 метров канализационных. Всего в плане обновления 415 километров всех видов сетей. Формируются запасы топлива для котельных. Всего на мероприятие по подготовке к отопительному сезону будет направлено более 15 миллиардов 300 миллионов рублей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 20.

Коллаборация от Муфаса на треке «Believe», что переводится как «верить». А верить в себя – это очень и очень важно, потому что благодаря этому можно свернуть горы. Ну а порой мы с вами, обычные люди, можем уставать, и одной веры недостаточно, для этого нужен отпуск. И в связи с этим мы запустили опрос в группе во ВКонтакте, так и называется наша группа «Эко-радио». Узнаем, сколько дней отпуска вам нужно, чтобы действительно отдохнуть. И из вариантов ответа – неделя, две недели, месяц, и этого мало. Пишите в комментариях также ваши варианты ответа, будет очень интересно почитать. Но а мы с вами отдыхаем душой и телом, слушая хорошую музыку. Впереди у нас Артик и Асти, Маршмеллоу, «Не лето», а прямо сейчас сыграет Бахти и Туркен с треком «Интрижка». Послушаем, насладимся этим днем.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

не лето с композицией «Добрая луна». Создался такой вечерний вайб, как и за окном. Сейчас у нас идет небольшой дождь, темно совсем, но с другой стороны, такая атмосфера творчества помогает расслабить мысли. Вот не как в случае с Алексом Уорреном, который сейчас споет для нас композицию «Fever Dream», «Лихорадочный сон». Сейчас все будет более плавно, более спокойно и легко. Надеюсь, у вас день пройдет именно так, несмотря на погодные условия. Надеюсь, вы взяли с собой зонты, дождевики и прочие приспособления для того, чтобы укрыться, да? Но ничего страшного, будем только радоваться, ведь это наш выбор.

0: телеграм-канал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
7: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда.

коллаборация от Пинау с треком с очень гениальным названием A-E-O, потому что когда в переводчике пытаешься посмотреть, он отвечает ОПРСТ, но на самом деле это не так, просто припев очень запоминающийся, его решили добавить в название песни, что на самом деле очень и очень круто. Дальше слушаем Юлию Савичеву с треком «Goodbye, любовь», узнаем, что за перипетии такие произошли в ее отношениях, и насладимся хорошей музыкой на Эко-радио.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В ближайшие выходные Нижний Тагил примет байк-фестиваль «Демидовские огни». Город ждут массовые перекрытия дорог и другие ограничения. В эту субботу программу фестиваля откроет мотопробег. Ожидается до 2000 участников, поэтому движение по маршруту колонны будут закрывать. Сбор мотоциклистов у ТРЦ «Депо» с 13.30, а уже в 14 часов сотни байкеров в сопровождении экипажей ГАИ отправятся в дорогу через Новый мост, Гальянку и до центра города. Судя по программе, финишируют участники мотопробега примерно в 15 часов в двух точках на территории завода-музея и рядом с администрацией города. Нижний Тагил на этой неделе окажется в числе самых дождливых городов Свердловской области. По прогнозу синоптиков, с 14 по 16 июля в городе выпадет почти 25 миллиметров осадков. Показатель уступит лишь цифрам из Екатеринбурга и Камышлова. Как сообщает Уральский гидрометцентр, наступившая неделя будет прохладной и дождливой. Среднесуточная температура воздуха ожидается около климатической нормы или ниже нее. Суд в Нижнем Тагиле избрал меру пресечения водителю мусоровоза, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом. 12 июля в час

0: В секторе Голого Камня КАМАЗ сбил 4-летнюю девочку, упавшую с велосипеда. Потерпевшая скончалась в машине скорой помощи. Следствие просило не лишать обвиняемого свободы, рассказали в пресс-службе судов региона. Ходатайство было удовлетворено. Фигуранта дела могут наказать принудительными работами на срок до 4 лет или лишением свободы до 5 лет. Расследование продолжается. В России растет интерес к педагогическому образованию. По данным Минпросвещения, за время приемной кампании 2026 года абитуриенты отправили 384 тысячи заявлений на педагогические направления. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант». В пятерку лидеров по популярности вошли ведущие педвузы страны. Абсолютный рекордсмен – Московский педагогический государственный университет, куда подано 55 тысяч заявлений. Второе место у Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге – 48 тысяч. На третьей строчке – Уральский государственный педагогический университет. Сюда будущие учителя подали 31 тысячу заявлений. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 20.

Лёша, Свик и Нюша, совместная композиция «Пробуди». Давайте же пробудим нашу энергию, потому что на улице у нас темно, мелатонин повышается, надо включать свет, активно двигаться, выпить немножко кофе, возможно, и тогда уже все пойдет своим чередом, и рабочий день будет довольно продуктивным. В этом часе послушаем Асю из Звонкова, Айову, Сергея Лазарева, а также множество других крутых исполнителей. Я Алексей Подольский, буду проводником вашим в этом музыкальном путешествии на Эко-радио. А прямо сейчас послушаем Оливию Адамс с треком Never Say Never. Узнаем, о чем там поется, и насладимся приятной мелодией.

0: радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии появился поезд, где можно совместить путешествия и спа-процедуры. В составе есть настоящие купели из ароматной кипарисовой древесины. Гости могут расслабиться в теплой воде, любуясь сельскими пейзажами за панорамными стеклами. Эксклюзивный состав Train Suite Шикишима вмещает всего 34 пассажира. В поезде есть 15 обычных кресел и 2 люксовых купе с индивидуальными душевыми и мебелью ручной работы. Билет обойдется примерно в $10,000. Для тех, кто готов заплатить такую сумму, это не просто поездка, а настоящее путешествие в роскоши. Главное помнить, что вода в купеле тоже будет уровня люкс. Художница, известная под псевдонимом Хункова Арт, создает необычные работы. Она рисует на обычных магазинных чеках шариковой ручкой. На них появляются портреты людей, животные и даже интерпретации знаменитых картин. Холстом служат кассовые чеки из популярных магазинов одежды. Все рисунки выполнены синими чернилами, и это стало ее фирменным стилем. Необычный подход привлек внимание пользователей социальных сетей. Обычная покупка может превратиться в произведение искусства, если у вас под рукой есть талант и ручка. В Подмосковье появилась возможность построить дом, в точности повторяющий знаменитое жилище Симпсонов. Копия культового мультипликационного дома обойдется в 12 миллионов рублей. В проекте 4 спальни и 3 санузла. Общая площадь 265 квадратных метров. Каждая комната названа в честь персонажей – Барта, Лизы, Мардж и Гомера. Внешнее здание полностью копирует оригинал. Поклонники сериала оценят, а соседи, возможно, будут ждать, когда мимо проедет школьный автобус. Теперь главное – не съесть попкорн, пока идешь к розовому дивану. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

«Улыбайся, невесомости поверь и отдайся», поет Айова. И действительно, порой так и нужно сделать, ведь мы постоянно контролируем свою жизнь. А это я сделала, то сделала, как я себя сейчас веду. А можно просто расслабиться, улыбнуться, забыть о всех проблемах и прожить этот день в удовольствие, чего я вам и советую. Прямо сейчас послушаем композицию от Tame Impala под названием «Дракула». Зарядимся сумеречным вайбом, ведь погода подходящая, и будем наслаждаться по полной.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть и знать.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Я думаю, что сейчас все любители хип-хопа ликуют, или же, если быть точнее, его нового направления трэп-музыки, потому что здесь BTS на фите с легендарным дизайнером. Если кто не помнит, дизайнер выпустил в 2016 году трек «Панда», который разлетелся просто по всему миру, и потом в какой-то момент пропал с радаров, и вот он здесь, и отлично просто влетел в самом начале его фирменный гр-бр. Вот такие хуки, которые используют многие рэперы, они у него звучат уникально, и этот трек я определенно добавлю к себе в плейлист. Ну, а прямо сейчас с драйвового кача перейдем на что-то более лиричное. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с треком «Силуэт». Расслабимся маленько на Эко-радио.

0: Реклама. Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила за один день восстановили мост на Муринских прудах. Пешеходную переправу через бурную реку Леба снесло паводком 2 недели назад. Некоторое время назад этот мостик получил вторую жизнь благодаря пенсионеру Юрию Грязнову. В этот раз он также принимал участие в строительстве. Чтобы стройка сильно не ударила по кошельку, тагильчане взяли крепкие бревна и доски, оставшиеся от предыдущей переправы. Они прослужат еще 10 лет. Изменилось и сама конструкция. При восстановлении моста использовали железобетонные шпалы. Суд в Нижнем Тагиле отказался отменять постановление о привлечении автомобилиста к ответственности за повторный проезд на красный сигнал светофора. Мужчина утверждал, что в момент фиксации нарушения машины управляла его супруга. По словам тагильчанина, она пользовалась машиной в тот день, когда была вписана в полис ОСАГО и готова была взять ответственность за нарушение на себя. Однако суд пришел к выводу, что предоставленных доказательств недостаточно. При автоматической фиксации нарушений ответственность несет собственник транспорта, если не сможет объективно подтвердить, что автомобилем управлял кто-то другой. На Среднем Урале семья погибла, задохнувшись в погребе жилого дома. Трагедия произошла вечером 11 июля в поселке Буланаш. Возбуждено уголовное дело, сообщили в экстренных службах региона. Как сообщил представитель Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга, в погребе были обнаружены тела мужчины, женщины и их дочери. По предварительным данным, причиной смерти стала нехватка кислорода в закрытом помещении. Буланаш расположен в заболоченной местности, где возможны выходы подземных газов. Из-за продолжительных дождей концентрация опасной газовой смеси в яме могла увеличиться. В Свердловской области официально разрешили купаться

0: Только на одном пляже. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям безопасности получила прибрежная территория у санатория «Леневка» в пригороде Нижнего Тагила. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, других заявок от зон отдыха на получение разрешения на купание в этом сезоне не поступало. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экоблог. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 21.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снятно. Ой, горы. У меня из окна видно.

Близкий с композицией «Горы». Если бы я был на месте исполнителя, я бы спел: у меня из окна видно вот такой вот дождик, потому что погода сейчас пасмурная, но это ничего страшного. Самое главное, одевайте дождевики, берите зонтики, а если вы в помещении, то вообще замечательно, слушайте эко-радио и наслаждайтесь музыкой. В этом часе послушаем Артика и Асти, Коста Лакоста, Леди Гагу и множество других крутых исполнителей. Заглянут к нам на огонек, ну а прямо сейчас Бенсон Бун с треком Beautiful Tricks. С вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Двигаемся дальше и наслаждаемся хорошим настроением.

Алло, я перезвоню. А почему ты не можешь ответить сейчас? А потому что у меня есть новость на правах рекламы специально для наших слушателей. В минувшие выходные Черноисточинск отметил 300-летний юбилей. Старинный уральский поселок превратился в одну большую праздничную площадку, где собрались жители и гости со всего региона. Музыка, народные гуляния и аромат свежей выпечки наполнили атмосферу праздника. Хлебопеки из компании «Тагил Хлеб» привезли на праздник свежие слойки, пиццу и другие угощения. А еще устроили шоу с выпечкой прямо на глазах у гостей, чтобы каждый смог насладиться свежей продукцией уральского комбината. Руководитель «Тагил Хлеба» Светлана Мокшина поздравила жителей с юбилеем поселка и отметила, что сегодня продукция – это идеальный баланс проверенных временем вкусов и современных полезных технологий. С этим согласились и посетители праздника, жители и гости поселка, отведавшие ароматную выпечку. Для тех, кто хочет сейчас есть, приятного аппетита. Вот такая интересная новость. Обязательно угощайтесь, закупайтесь, чтобы все было у вас прекрасно. А прямо сейчас послушаем Леди Гагу с треком Runway, что-то опять связанное с бегом. Сегодня мы на музыкальной беговой дорожке вместе с Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Как писал Омар Хайям, чтобы не выгорать, надо отдыхать. Композиция от Ханны Омар Хайям. И в связи с отдыхом мы запустили опрос в группе во ВКонтакте Экорадио. Сколько дней отпуска вам нужно, чтобы действительно отдохнуть? И в вариантах ответов есть неделя, две недели, либо же месяц, и этого мало. А также вы можете вообще написать свой комментарий, мы его обязательно прочитаем. Ну, а что по поводу меня, то я на недельку отбываю в отпуск в Санкт-Петербург, поэтому услышимся с вами как раз-таки через неделю. Буду рад вас удивлять своими перформансами между песнями. Всего вам самого наилучшего. Пусть ваши будни, пусть вся эта неделя пройдет замечательно.

0: Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила за один день восстановили мост на Муринских прудах. Пешеходную переправу через бурную реку Леба снесло паводком 2 недели назад. Некоторое время назад этот мостик получил вторую жизнь благодаря пенсионеру Юрию Грязнову. В этот раз он также принимал участие в строительстве. Чтобы стройка сильно не ударила по кошельку, тагильчане взяли крепкие бревна и доски, оставшиеся от предыдущей переправы. Они прослужат еще лет 10. Изменилось и сама конструкция. При восстановлении моста использовали железобетонные шпалы. Суд в Нижнем Тагиле отказался отменять постановление о привлечении автомобилиста к ответственности за повторный проезд на красный сигнал светофора. Мужчина утверждал, что в момент фиксации нарушения машины управляла его супруга. По словам тагильчанина, она пользовалась машиной в тот день, когда была вписана в полис ОСАГО и готова была взять ответственность за нарушение на себя. Однако суд пришел к выводу, что предоставленных доказательств недостаточно. При автоматической фиксации нарушений ответственность несет собственник транспорта, если не сможет объективно подтвердить, что автомобилем управлял кто-то другой. На Среднем Урале семья погибла, задохнувшись в погребе жилого дома. Трагедия произошла вечером 11 июля в поселке Буланаш. Возбуждено уголовное дело, сообщили в экстренных службах региона. Как сообщил представитель Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга, в погребе были обнаружены тела мужчины, женщины и их дочери. По предварительным данным, причиной смерти стала нехватка кислорода в закрытом помещении. Буланаш расположен в заболоченной местности, где возможны выходы подземных газов. Из-за продолжительных дождей концентрация опасной газовой смеси в яме могла увеличиться. В Свердловской области официально разрешили купаться только на одном пляже. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям безопасности получила прибрежная территория у санатория «Леневка» в пригороде Нижнего Тагила. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, других заявок от зон отдыха на получение разрешения на купание в этом сезоне не поступало. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер восточного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено, 733 миллиметра ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 17 до 20 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер, если вы счастливый обладатель.

0: Обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила за один день восстановили мост на Муринских прудах. Пешеходную переправу через бурную реку Леба снесло паводком 2 недели назад. Некоторое время назад этот мостик получил вторую жизнь благодаря пенсионеру Юрию Грязнову. В этот раз он также принимал участие в строительстве. Чтобы стройка сильно не ударила по кошельку, тагильчане взяли крепкие бревна и доски, оставшиеся от предыдущей переправы. Они прослужат еще 10 лет. Изменилась и сама конструкция. При восстановлении моста использовали железобетонные шпалы. Суд в Нижнем Тагиле отказался отменять постановление о привлечении автомобилиста к ответственности за повторный проезд на красный сигнал светофора. Мужчина утверждал, что в момент фиксации нарушения машины управляла его супруга. По словам тагильчанина, она пользовалась машиной в тот день, когда была вписана в полис ОСАГО и готова была взять ответственность за нарушение на себя. Однако суд пришел к выводу, что предоставленных доказательств недостаточно. При автоматической фиксации нарушений ответственность несет собственник транспорта, если не сможет объективно подтвердить, что автомобилем управлял кто-то другой. На Среднем Урале семья погибла, задохнувшись в погребе жилого дома. Трагедия произошла вечером 11 июля в поселке Буланаш. Возбуждено уголовное дело, сообщили в экстренных службах региона. Как сообщил представитель Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга, в погребе были обнаружены тела мужчины, женщины и их дочери. По предварительным данным, причиной смерти стала нехватка кислорода в закрытом помещении. Буланаш расположен в заболоченной местности, где возможны выходы подземных газов. Из-за продолжительных дождей концентрация опасной газовой смеси в яме могла увеличиться. В Свердловской области официально разрешили купаться только на одном пляже. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям безопасности получила прибрежная территория у санатория «Леневка» в пригороде Нижнего Тагила. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, других заявок от зон отдыха на получение разрешения на купание в этом сезоне не поступало. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 20 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос «Ну, что у вас новенького?» или «Чем вы нас порадуете?» мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и

0: Эко-радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Лето. Время путешествий.
5: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Акаме Тагил.
6: Реклама. Повод и главная неоферта. Указана минимальная цена на Джейку 6. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила за один день восстановили мост на Муринских прудах. Пешеходную переправу через бурную реку Леба снесло паводком 2 недели назад. Этот мостик несколько лет назад получил вторую жизнь благодаря пенсионеру Юрию Грязнову. В этот раз он также принимал участие в строительстве. Чтобы стройка сильно не ударила по кошельку, тагильчане взяли крепкие бревна и доски, оставшиеся от предыдущей переправы. Они прослужили. Служат еще около 10 лет. Изменилась и сама конструкция. При восстановлении моста использовали железобетонные шпалы. В ближайшие выходные Нижний Тагил примет байк-фестиваль «Демидовские огни». Город ждут массовые перекрытия дорог и другие ограничения. В эту субботу программу фестиваля откроет мотопробег. Ожидается до 2000 участников. Поэтому движение по маршруту колонны будут закрывать. Сбор мотоциклистов у ТРЦ «Депо» с 13.30. А уже в 14 часов сотни байкеров в сопровождении экипажей ГАИ отправятся в дорогу через новый мост, Гальянку и до центра города. Судя по программе, в программе финишируют участники мотопробега примерно в 15 часов в двух точках на территории завода, музея и рядом с администрацией города. Нижний Тагил на этой неделе окажется в числе самых дождливых городов Свердловской области. По прогнозу синоптиков, с 14 по 16 июля в городе выпадет почти 25 миллиметров осадков. Показатель уступит лишь цифрам из Екатеринбурга и Камышлова. Как сообщает Уральский гидрометцентр, наступившая неделя будет прохладной и дождливой. Средняя суточная температура воздуха ожидается около климатической нормы или ниже нее. В Свердловской области официально разрешили купаться только на одном пляже. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям безопасности получила прибрежная территория у санатория «Линевка» в пригороде Нижнего Тагила. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, других заявок от зон отдыха на получение разрешения на купание в этом сезоне не поступало. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер восточного направления.

Давление до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 20 градусов тепла.

Новость на правах рекламы. В минувшие выходные Черноисточинск отметил 300-летний юбилей. Старинный уральский поселок превратился в одну большую праздничную площадку, где собрались жители и гости со всего региона. Музыка, народные гуляния и аромат свежей выпечки наполнили атмосферу праздника. Хлебопеки из компании «Тагил Хлеб» привезли на праздник свежие слойки, пиццу и другие угощения. А еще устроили шоу с выпечкой прямо на глазах у гостей, чтобы каждый смог насладиться свежей продукцией уральского комбината. Руководитель «Тагил Хлеба» Светлана Мокшина поздравила жителей с юбилеем поселка и отметила, что сегодня продукция – это идеальный баланс проверенных временем вкусов и современных полезных технологий. С этим согласились и посетители праздника, жители и гости поселка, отведавшие ароматную выпечку.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Авторадио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же Белджи X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама, повод, реклама, неофферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация акций с учетом все действующие предложения. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2020 года. Подробности на продаж.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь, которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
4: «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко «Тяжин» 3,2%, 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам в «Зеленый свет». Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила за один день восстановили мост на Муринских прудах. Пешеходную переправу через бурную реку Леба снесло паводком 2 недели назад. Этот мостик несколько лет назад получил вторую жизнь благодаря пенсионеру Юрию Грязнову. В этот раз он также принимал участие в строительстве. Чтобы стройка сильно не ударила по кошельку, тагильчане взяли крепкие бревна и доски, оставшиеся от предыдущей переправы. Они прослужат еще около 10 лет. Изменилась и сама конструкция. При восстановлении моста использовали железобетонные шпалы. В ближайшие выходные Нижний Тагил примет байк-фестиваль «Демидовские огни». Город ждут массовые перекрытия дорог и другие ограничения. В эту субботу программу фестиваля откроет мотопробег. Ожидается до 2000 участников. Поэтому движение по маршруту колонны будут закрывать. Сбор мотоциклистов у ТРЦ «Депо» с 13:30. А уже в 14 часов сотни байкеров в сопровождении экипажей ГАИ отправятся в дорогу через новый мост, Гальянку и до центра города. Судя по программе, финишируют участники мотопробега примерно в 15 часов в двух точках на территории завода, музея и рядом с администрацией города. Нижний Тагил на этой неделе окажется в числе самых дождливых городов Свердловской области. По прогнозу синоптиков, с 14 по 16 июля в городе выпадет почти 25 миллиметров осадков. Показатель уступит лишь цифрам из Екатеринбурга и Камышлова. Как сообщает Уральский гидрометцентр, наступившая неделя будет прохладной и дождливой. Средняя суточная температура воздуха ожидается около климатической нормы или ниже нее. В Свердловской области официально разрешили купаться только на одном пляже. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям безопасности получила прибрежная территория у санатория «Леневка» в пригороде Нижнего Тагила. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, других заявок от зон отдыха на получение разрешения на купание в этом сезоне не поступало. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 20 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

дрожит, в часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Японии появился поезд, где можно совместить путешествия и спа-процедуры. В составе есть настоящие купели из ароматной кипарисовой древесины. Гости могут расслабиться в теплой воде, любуясь сельскими пейзажами за панорамными стеклами. Эксклюзивный состав Train Suite Шикишима вмещает всего 34 пассажира. В поезде есть 15 обычных кресел и 2 люксовых купе с индивидуальными душевыми и мебелью ручной работы. Билет обойдется примерно в $10,000. Для тех, кто готов заплатить такую сумму, это не просто поездка, а настоящее путешествие в роскоши. Главное помнить, что вода в купеле тоже будет уровня люкс. Художница, известная под псевдонимом Хунковарт, создает необычные работы. Она рисует на обычных магазинных чеках шариковой ручкой. На них появляются портреты людей, животные и даже интерпретации знаменитых картин. Холстом служат кассовые чеки из популярных магазинов одежды. Все рисунки выполнены синими чернилами, и это стало ее фирменным стилем. Необычный подход привлек внимание пользователей социальных сетей. Обычная покупка может превратиться в произведение искусства, если у вас под рукой есть талант и ручка. В Подмосковье появилась возможность построить дом, в точности повторяющий знаменитое жилище Симпсонов. Копия культового мультипликационного дома обойдется в 12 миллионов рублей. В проекте 4 спальни и 3 санузла, общая площадь 265 квадратных метров. Каждая комната названа в честь персонажей – Барта, Лизы, Мардж и Гомера. Внешнее здание полностью копирует оригинал. Поклонники сериала оценят, а соседи, возможно, будут ждать, когда мимо проедет школьный автобус. Теперь главное – не съесть попкорн, пока идешь к розовому дивану. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на NTUniver.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир. Там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: важных слова одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила за один день восстановили мост на Муринских прудах. Пешеходную переправу через бурную реку Леба снесло паводком 2 недели назад. Этот мостик несколько лет назад получил вторую жизнь благодаря пенсионеру Юрию Грязнову. В этот раз он также принимал участие в строительстве. Чтобы стройка сильно не ударила по кошельку, тагильчане взяли крепкие бревна и доски, оставшиеся от предыдущей переправы. Они прослужили. Служат еще около 10 лет. Изменилась и сама конструкция. При восстановлении моста использовали железобетонные шпалы. В ближайшие выходные Нижний Тагил примет байк-фестиваль «Демидовские огни». Город ждут массовые перекрытия дорог и другие ограничения. В эту субботу программу фестиваля откроет мотопробег. Ожидается до 2000 участников. Поэтому движение по маршруту колонны будут закрывать. Сбор мотоциклистов у ТРЦ «Депо» с 13:30. А уже в 14 часов сотни байкеров в сопровождении экипажей ГАИ отправятся в дорогу через новый мост, Гальянку и до центра города. Судя по программе, финишируют участники мотопробега примерно в 15 часов в двух точках на территории завода, музея и рядом с администрацией города. Нижний Тагил на этой неделе окажется в числе самых дождливых городов Свердловской области. По прогнозу синоптиков, с 14 по 16 июля в городе выпадет почти 25 миллиметров осадков. Показатель уступит лишь цифрам из Екатеринбурга и Камышлова. Как сообщает Уральский гидрометцентр, наступившая неделя будет прохладной и дождливой. Средняя суточная температура воздуха ожидается около климатической нормы или ниже нее. В Свердловской области официально разрешили купаться только на одном пляже. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям безопасности получила прибрежная территория у санатория «Леневка» в пригороде Нижнего Тагила. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, других заявок от зон отдыха на получение разрешения на купание в этом сезоне не поступало. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 20 градусов тепла.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
5: Let's go.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Новость на правах рекламы. В минувшие выходные Черноисточинск отметил 300-летний юбилей. Старинный уральский поселок превратился в одну большую праздничную площадку, где собрались жители и гости со всего региона. Музыка, народные гуляния и аромат свежей выпечки наполнили атмосферу праздника. Хлебопеки из компании «Тагил Хлеб» привезли на праздник свежие слойки, пиццу и другие угощения. А еще устроили шоу с выпечкой прямо на глазах.

0: глазах у гостей, чтобы каждый смог насладиться свежей продукцией Уральского комбината. Руководитель Тагилхлеба Светлана Мокшина поздравила жителей с юбилеем поселка и отметила, что сегодня продукция – это идеальный баланс проверенных временем вкусов и современных полезных технологий. С этим согласились и посетители праздника, жители и гости поселка, отведавшие ароматную выпечку.
1: Экорадио.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Привет! Это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Привет, это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Частота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй частоту ритма. Enjoy.

поезд. Скользящие средства вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

так открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

Вселенная. Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.